0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Песня из сборника «Союз-39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Самая длинная улица города Александров носит название Красный переулок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России с 1 сентября начал действовать новый ГОСТ на булочки и сдобу. Об этом сообщили в Росстандарте. В качестве обязательных требований в документ вошла информация с рецептурой всех изделий, технологии приготовления теста и вариантами замены сырья. Новый стандарт разработали взамен документа, который был принят около 40 лет назад. Ваня Дмитриенко – новый наставник проекта «Голос дети». В Москве недавно стартовали съемки 13-го сезона. В свои 20 лет Дмитриенко стал самым юным наставником в истории проекта. Компанию ему составят Полина Гагарина и семейный дуэт Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Спрос на дофаминовые букеты в России за прошедший год вырос в 26 раз. Такие композиции собирают из ярких цветов разных оттенков, форм и размеров, чтобы они вызывали радость и эмоциональный подъем с первого взгляда. А средняя стоимость такого букета составляет около 3000 рублей. Среди отдельных цветов сильнее всего вырос интерес к георгинам. Их стали покупать в 2,5 раза чаще, чем год назад. У россиян растет интерес к настольным играм. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Минпросвещение страны назвали примерную дату окончания учебного года в 2027-м. По словам министра Сергея Кравцова, он завершится не ранее 26 мая. По каникулам всем регионам тоже будут даны четкие рекомендации, ведь школьникам важно не переутомляться и сохранять активность. Беспилотные автобусы смогут полноценно выйти на российские дороги только после того, как их безопасность будет доказана во всех возможных дорожных условиях. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, автоматизация пассажирских перевозок остается одним из перспективных направлений. Но запуск автобусов без водителей требует гораздо более строгих требований, чем использование беспилотного транспорта для перевозки грузов. Эксперты отметили растущий интерес россиян к настольным играм. По словам специалистов, настолки возвращают людям живое общение. Рост интереса к ним связан с желанием людей меньше времени проводить в цифровой среде и чаще общаться именно вживую. Отдельным трендом стали кооперативные игры. Тут участники действуют вместе, а не соревнуются друг с другом. Отдых на природе в бархатном сезоне все более популярен у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Пророк, Константин Донской и Добрые Новости. Здравствуйте! В первый раз в первый класс. В новом учебном году в российских школах будут учиться 17 миллионов 600 тысяч учеников. И 1,5 миллиона из них именно первоклассники. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что все необходимые мероприятия для начала учебного года завершены, и система образования готова к работе. Россияне стали чаще выбирать отдых на природе в бархатном сезоне. Для отдыха наши люди предпочитают поездки на Дальний Восток и Кавказ. Востребованы также Карелия, Байкал и Алтай. Многие из этих направлений показали рост спроса до 35% относительно прошлого года. По данным исследования, на российские направления приходится 2/3 всех бронирований на сентябрь-октябрь. Россияне назвали сентябрь временем обновления рабочих привычек. Об этом свидетельствует новое исследование экспертов. Согласно опросу, 68% работающих россиян считают начало осени подходящим временем для пересмотра рабочих привычек и планов. При этом 45% респондентов называют период с сентября по декабрь самым насыщенным и ответственным временем года. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется Астрахан.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы Кармен. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Байт – это не только единица хранения обработки цифровой информации. Это еще и популярное сленговое слово с совершенно иным смыслом. Итак, байт – это заимствование чужого стиля, рифм или образа без разрешения. Поначалу его использовали в рэп-индустрии, и постепенно оно распространилось в обычной жизни. То есть привычный нам с вами синоним слова байт – это плагиат. Но зумеры пошли еще дальше, и так появился глагол «байтить», то есть копировать чью-то фишку и выдавать это за свое изобретение. Вроде бы все просто и понятно, но подождите. Слово «байтить» одно, а вот значение у него два, причем совершенно самостоятельных. Да-да, они несопоставимы друг с другом. Второй смысл даже более популярен. Глагол «байтить» используется в значении «приманивать», «провоцировать» на какие-либо действия. Часто слово потребляется в компьютерных играх, где принимают участие команды игроков, и один из них выступает приманкой. В обычной жизни байтить уместно использовать, когда речь идет о манипулятивном поведении, которое рассчитано на эмоциональную реакцию. Причем это может быть как безобидная шутка, так и токсичная провокация.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. 30, 50, 60. Тут все понятно. Но почему же, например, не 40 или 40, а именно 40? Согласитесь, 40 выбивается из привычной математической логики и звучит совсем не так, как его соседи. А ведь в древнерусских источниках регулярно встречается первоначальная форма – 40. Однако параллельно с ней в обиход вошло и слово 40. Оно изначально обозначало вовсе не число, а торговую меру. По самой популярной версии филологов так называли специальный мешок, куда упаковывали строго определенное количество дорогих шкурок. Ровно столько, сколько требовалось для пошива одного кафтана. В старинных грамотах постоянно фиксировали сделки с формулировкой вроде 5 сороков соболя или 20 сороков куньих. И так постепенно 40 вытеснило более древнее 40. Впрочем, среди лингвистов есть и другая версия. Якобы словом «скорок» изначально называли не саму упаковку, а непосредственно шкурки мелких пушных зверей. Другие ученые вовсе видят здесь восточный след. Они указывают на тюркское числительное «кырык». Оно обозначало именно 40. И вот в процессе активной торговли с соседями слово постепенно трансформировалось в привычное нам 40.
0: Очень полезная передача.
2: Зарайск когда-то назывался Осетром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Аджапсандал. У этого блюда не только красивое название, но и очень богатое содержание.

0: чаще всего его причисляют к грузинской кухне. Но справедливости ради стоит отметить, что готовят его также по всему Кавказу, в Абхазии, Армении и Азербайджане. Очень многие кавказские блюда, как вы знаете, были придуманы пастухами. Вот и отжав сандали не исключение. Популярная легенда гласит, что кавказские пастухи запекали на костре баклажаны и паприку, потом растирали их в пасту и добавляли пряности и травы. Получалось блюдо, которое сохранялось довольно долго, а еще его удобно было есть. Да и было оно достаточно сытным, особенно если с собой был хлеб или лаваш. Аджаб сандали имеет множество вариаций. К примеру, в Абхазии в него могут добавлять морковь, а в Грузии – картофель, чтобы сделать закуску более сытной. Армяне и азербайджанцы часто предварительно запекают овощи. Иногда в аджаб сандали добавляют кабачки, а еще во всех странах могут положить и мясо – говядину или баранину, ну или фарш. Так блюдо получается еще вкуснее.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Байт – это не только единица хранения и обработки цифровой информации. Это еще и популярное сленговое слово с совершенно иным смыслом. Итак, байт – это заимствование чужого стиля, рифм или образа без разрешения. Поначалу его использовали в рэп-индустрии, и постепенно оно распространилось в обычной жизни. То есть привычный нам с вами синоним слова байт – это плагиат. Но зумеры пошли еще дальше. И так появился глагол «байтить», то есть копировать чью-то фишку и выдавать это за свое изобретение. Вроде бы все просто и понятно, но подождите. Слово «байтить» одно, а вот значение у него два, причем совершенно самостоятельных. Да-да, они несопоставимы друг с другом. Второй смысл даже более популярен. Глагол «байтить» используется в значении «приманивать», «провоцировать» на какие-либо действия. Часто слово потребляется в компьютерных играх, где принимают участие команды игроков, и один из них выступает приманкой. В обычной жизни байтить уместно использовать, когда речь идет о манипулятивном поведении, которое рассчитано на эмоциональную реакцию. Причем это может быть как безобидная шутка, так и токсичная провокация.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Байт – это не только единица хранения обработки цифровой информации. Это еще и популярное сленговое слово с совершенно иным смыслом. Итак, байт – это заимствование чужого стиля, рифм или образа без разрешения. Поначалу его использовали в рэп-индустрии, и постепенно оно распространилось в обычной жизни. То есть привычный нам с вами синоним слова байт – это плагиат. Но зумеры пошли еще дальше, и так появился глагол «байтить», то есть копировать чью-то фишку и выдавать это за свое изобретение. Вроде бы все просто и понятно, но подождите. Слово «байтить» одно, а вот значение у него два, причем совершенно самостоятельных. Да-да, они несопоставимы друг с другом. Второй смысл даже более популярен. Глагол «байтить» используется в значении «приманивать», «провоцировать» на какие-либо действия. Часто слово потребляется в компьютерных играх, где принимают участие команды игроков, и один из них выступает приманкой. В обычной жизни байтить уместно использовать, когда речь идет о манипулятивном поведении, которое рассчитано на эмоциональную реакцию. Причем это может быть как безобидная шутка, так и токсичная провокация.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: На гербе города Выкса изображен единорог.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. 30, 50, 60. Тут все понятно. Но почему же, например, не 40 или 40, а именно 40? Согласитесь, 40 выбивается из привычной математической логики и звучит совсем не так, как его соседи. А ведь в древнерусских источниках регулярно встречается первоначальная форма – 40. Однако параллельно с ней в обиход вошло и слово 40. Оно изначально обозначало вовсе не число, а торговую меру. По самой популярной версии филологов, так называли специальный мешок, куда упаковывали строго определенное количество дорогих шкурок, ровно столько, сколько требовалось для пошива одного кафтана. В старинных грамотах постоянно фиксировали сделки с формулировкой вроде 5 сороков соболя или 20 сороков куньих. И так постепенно 40 вытеснило более древнее 40. Впрочем, среди лингвистов есть и другая версия. Якобы словом «скорок» изначально называли не саму упаковку, а непосредственно шкурки мелких пушных зверей. Другие ученые вовсе видят здесь восточный след. Они указывают на тюркское числительное «кырык». Оно обозначало именно 40. И вот в процессе активной торговли с соседями слово постепенно трансформировалось в привычное нам «40».
1: Очень полезная передача.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Домской. Здравствуйте. Аджаб сандал. У этого блюда не только красивое название, но и очень богатое содержание. Аджаб сандал или аджаб сандали, если вы заказываете его в Грузии. Холодное блюдо из баклажанов, перца, томатов с добавлением трав и пряностей. Чаще всего его причисляют к грузинской кухне. Но справедливости ради стоит отметить, что готовят его также по всему Кавказу, в Абхазии, Армении и Азербайджане. Очень многие кавказские блюда, как вы знаете, были придуманы пастухами. Вот и аджаб сандали не исключение. Популярная легенда гласит, что кавказские пастухи запекали на костре баклажаны и паприку, потом растирали их в пасту и добавляли пряности и травы. Получалось блюдо, которое сохранялось довольно долго, а еще его удобно было есть. Да и было оно достаточно сытным, особенно если с собой был хлеб или лаваш. Аджаб сандали имеет множество вариаций. К примеру, в Абхазии в него могут добавлять морковь, а в Грузии картофель, чтобы сделать закуску более сытной. Армяне и азербайджанцы часто предварительно запекают овощи. Иногда в аджаб сандали добавляют кабачки, а еще во всех странах могут положить и мясо, говядину или баранину, ну или фарш. Так блюдо получается еще вкуснее.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на «Радио Родных Дорог»

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Байт – это не только единица хранения и обработки цифровой информации. Это еще и популярное сленговое слово с совершенно иным смыслом. Итак, байт – это заимствование чужого стиля, рифм или образа без разрешения. Поначалу его использовали в рэп-индустрии, и постепенно оно распространилось в обычной жизни. То есть привычный нам с вами синоним слова байт – это плагиат. Но зумеры пошли еще дальше, и так появился глагол байтить, то есть копировать чью-то фишку и выдавать это за свое изобретение. Вроде бы все просто и понятно, но подождите. Слово байтить одно, а вот значение у него два, причем совершенно самостоятельных. Да-да, они несопоставимы друг с другом. Второй смысл даже более популярен. Глагол байтить используется в значении приманивать, провоцировать на какие-либо действия. Часто слово потребляется в компьютерных играх, где принимают участие команды игроков, и один из них выступает приманкой. В обычной жизни байтить уместно использовать, когда речь идет о манипулятивном поведении, которое рассчитано на эмоциональную реакцию. Причем это может быть как безобидная шутка, так и токсичная провокация.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Себеж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Радио родных дорог.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда-никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: ВК,
1: Алиса от Яндекса
0: или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь!

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93,0 FM.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.